Сегодня днем в Витебске обещают кратковременные дожди, Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременные дожди, Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременные дожди, Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременные дожди, Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Утро. Компас FM.
2: Доброе утро, город! Сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Пятница – это маленькая жизнь. Планируйте, мечтайте, стройте грандиозные планы. Но мы поможем проснуться, зарядиться энергией и хорошим настроением. Как всегда, вас ждут интересные истории о сегодняшнем дне, нескучные новости, погода, пробки и, конечно же, много музыки. В общем, все, как мы любим. Ну а составит нам компанию совсем скоро 7Б.
3: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
2: Перед этим послушаем Айра Смит. Ну и раньше всех «Моральный кодекс». Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
2: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о торговле между Белоруссией и Танзанией и какой сорт пшеницы создали белорусские ученые.
1: Новости на Компас FM.
0: Беларусь и Танзания намерены использовать биржевой механизм для развития взаимной торговли, пишет Белта. Так, Танзания рассматривается как ключевой партнер и точка входа для белорусских предприятий на рынке Восточной Африки. А начать предлагают с поставок растительных масел и кормовых добавок, а также импорта семян масличных и кофе. Биржа может предоставить доступ к более чем 30 тысячам белорусских предприятий. БелЖД запустила обновленный сервис онлайн. Табло, пишет Белта. Теперь в режиме реального времени по 23 станциям и остановкам доступна актуальная информация о движении пассажирских поездов. Там указаны сведения о номере платформы отправления, откуда начинается нумерация вагонов с головы или хвоста, состава, а также любые отклонения от графика движения. Данные онлайн-табло синхронизированы с инфосистемой вокзалов. Министр обороны Виктор Хренин передал Милейке музейный экспонат военной техники «Танк Т-72А» накануне, сообщили в Минобороны. Глава ведомства отметил важность сохранения исторической памяти и передачи ее подрастающему поколению. Особое внимание Виктор Хренин уделил важному значению объединения белорусского народа. По его словам, сегодня соотечественники живут своим умом и сами решают, как им жить. Белорусы не ввязываются в гонку вооружений, но готовят свои вооруженные силы, основываясь на принципе всенародного единства. Ведь ключевое сегодня – готовность жить в своей стране, а если надо, встать на ее защиту, подчеркнул Виктор Хренин. И последний новый сорт пшеницы создали в Беларуси, пишет Белта. Яровую мягкую культуру «Карта» вывели с помощью передовых молекулярно-генетических методов. Ее урожайность более 85 центнеров на гектар, а стекловидность почти 90%. Из такого твердого, плотного и полупрозрачного зерна получают первоклассную муку высшего сорта. А еще в злаке высокое содержание белка и клейковины, благодаря чему сорт подходит для кондитерской и макаронной промышленности.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске обещают кратковременные дожди, Могилеве и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Если вы не до конца проснулись, теперь точно проснулись. Walk This Way, Aerosmith только что разбудили вас. Кстати, это не только хит 1975 года, но и одна из тех песен, которые умудрились изменить музыку дважды. Сначала в рок-версии, но потом в легендарном совместном исполнении с Run DMC. Мы наслаждаемся классикой. Оставайтесь с нами, потому что самое интересное в этом утре только начинается. Слушаем вместе на Компас FM. С вами Наталья Егорова. Впереди много хорошей музыки, но прямо сейчас о музыкальном. Планах. Совсем скоро нам составят компанию 7B, перед этим прозвучит Майкл Джексон, ну а раньше всех Трофим. Ну а прямо сейчас проверим, что же на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Гастросквер «Манифест» продолжает неделю бесплатного досуга. На площадке можно посмотреть фильмы под открытым небом, послушать живое выступление музыкантов и поучаствовать в мастер-классах. Сегодня в 7 вечера выступит Карен Карапетян, золотая джазовая скрипка Беларуси. Музыка в стиле смус-джаз, мягкий мелодичный джазовый кроссовер. А в 8 вечера начнется мастер-класс и опен-эйр по танцу в направлении хастл. Его танцуют под любую современную или клубную музыку, а также под диско. Гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Вероника решает умереть» покажут сегодня вечером в Доме литератора. Это постановка по мировому бестселлеру Паулу Куэльо. Главная героиня решает свести счеты с жизнью. У девушки есть квартира, работа и поклонники, но она считает свое существование бессмысленным. Так Вероника оказывается в местной психиатрической клинике. Врач сообщает, что из-за приема таблеток ее сердце сильно повреждено, и ей стало жить всего несколько дней. Эти дни переворачивают жизнь молодой девушки. Оказывается, что ее сердце наполнено любовью. Постановка «Вероника решает умереть» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 25 до 45 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

0: Только что был Руслан Алихно с песней «Жить». Ну а сегодня есть повод вспомнить про человека, которого вся страна знала в лицо. В этот день, в 1935 году, родился Герман Титов, второй космонавт планеты. До сих пор остается самым молодым космонавтом в истории. Ему было всего 25, когда он поднялся на орбиту на корабле «Восток-2». А еще Герман Титов – первый человек, который спал в невесомости и снимал Землю из космоса на кинокамеру. На связи Наталья Егорова. Настраиваемся на правильную волну «Компас FM». Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Женя Трофимов и «Комната культуры».
1: Думаю о тебе, от посадки до полета, что несут они на хвосте.
0: Перед этим послушаем Эфер Дэвид. Ну и раньше всех появится Владимир Кузьмин. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 7 минут, на Первомайской от Алмазного переулка до Гришина 7 минут. В Витебске плотное движение на улице Замка у пересечения с Ленина, а также на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов, и вот где пробки. На дороге на Новый Двор, дороге на Климовича до Нового Двора 32 минуты. Придется простоять на МКАД от Шаранговича до Притыцкого 13 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: утро. Компас FM.
1: Итак, наступило время короткого гороскопа. Овны, не разгоняйтесь на пустом месте, будет отличный повод закрыть неделю без долгов. Тельцы, не покупайте сегодня ничего дороже, чем нужно. Близнецы, не обещайте того, что не сможете сделать. Раки, эмоциональный день, не рубите с плеча, и теплый вечер гарантирован. Львы, вы в центре внимания, на работе и в личном, пользуйтесь с умом. Девы, сегодня маленькая победа над бардаком, уже победа. Весы, не берите на себя чужие проблемы. Скорпионы, хороший день для решения старого вопроса. Стрельцы, лучше запланируйте выходные, чем внезапный подвиг. Козероги, вас могут нагрузить, но вы справитесь, не берите работу на выходные. Водолеи, день хорош для чего-то необычного, но без фанатизма. Рыбы, не решайте финансовые вопросы на эмоциях, слушайте внутреннее чутье. Ну и совет для всех, не берите работу на выходные, ну а вечером отключите телефон хотя бы на час. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Женя Трофимов и комната культуры, перед этим Эфер Дэвид. Ну а раньше всех услышим ансамбль «Изумруд и Чаев». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о новой топливной трешке от BMW. Подробности узнаем, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Шмидта на 4 минуты вас задержит. В Витебске дороги практически освободились, крупных затруднений нет. Ну а в Минске 6 баллов, и вот где пробки. На МКАД от Шаранговича до Притыцкого 12 минут, на дороге на Новый Двор от дороги на Климовище до Нового Двора 49 минут придется простоять. На проспекте Жукова и Аэродромной от Железнодорожной улицы до Авакяна 12 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новой топливной трешке от BMW и масштабном плане восстановления McLaren. Это автоновости на Компас FM. BMW готовит 8-е поколение 3-й серии и уже раскрыла первые технические подробности. Новинка с индексом G50 сохранит нынешнюю платформу, но внешне станет заметно ближе к электрическому BMW i3 нового поколения. Колесную базу увеличат, чтобы добавить пространство задним пассажирам, а все бензиновые и дизельные версии получат 48-вольтовую мягкогибридную систему. Самой мощной гражданской модификацией станет BMW M350 X-Drive с 4-литровой рядной шестеркой на 443 лошадиные силы. В паре с ней работает 8-ступенчатый автомат и полный привод. Причем впервые для обычной трешки появится полноценный дрифт-режим. Переднюю ось можно будет отключить и оставить машину заднеприводной. До сотни M350 разгонится за 4,1 секунды, максимальная скорость составит 250 км в час. Подвеску тоже серьезно переработают, а за доплату предложат адаптивные амортизаторы с комфортными и спортивными настройками. Премьера новой BMW состоится уже в этом году.
0: Автоновости.
2: McLaren, похоже, начинает выбираться из затяжного финансового кризиса. Британский производитель суперкаров собирается вложить 450 миллионов фунтов в свой технологический центр в Уокинге и привлечь сразу 1000 новых сотрудников. Для сравнения, сейчас в компании работают около 2500 человек, так что штат вырастет весьма заметно. Масштабная перестройка началась после смены владельцев. В прошлом году McLaren Automotive перешла под контроль инвестиционной компании CVN Holdings из Абу-Даби, после чего ее объединили с британским производителем электромобилей 4Seven. Новые собственники планируют вложить в развитие McLaren около 2 миллиардов долларов в течение 5 лет. Для перезапуска бизнеса привлекли и известных управленцев, например, бывшего председателя совета директоров Ferrari и экс-главу Rolls-Royce. На фоне сокращений в мировой автоиндустрии 1000 новых вакансий выглядит особенно показательно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах. планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Почти 9 утра. Сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Гурова. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Ну а самым главным, чтобы вы были в курсе, расскажет наш ведущий. Ну а пока ждем Сергея Буракова, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого услышим очень скоро, это группа Любэ. Перед этим послушаем No Doubt. Ну и раньше всех Денис Майданов.
1: Пусть улыбнется сияющий Бог, пролетая над нами.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске затор на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова, а также на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом. В Минске 6 баллов, и вот где пробки. На дороге на Новый двор, дороге на Климовича до Нового двора 40 минут. Придется простоять. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 4 минуты. На МКАД от Шаранговича до Мазурова 6 минут.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: В нашей студии как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого поздравил президент, и о знакомстве блогеров из Китая с Беларусью.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусского цементного завода с 30-летием предприятия сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил, что завод стал надежным фундаментом строительной отрасли страны, он обеспечивает высокое качество продукции и расширяет рынки. Особую признательность президент выразил ветеранам производства. Новый офис Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты открылся на территории столичного технопарка накануне, пишет Белта. Он расположился по адресу Партизанский проспект 8/7. А в технопарке 46 резидентов и 180 тысяч квадратных метров площадей. По словам руководства, это позволит ускорить помощь предприятиям в продвижении продукции на внешние рынки. Добавлю, Минское отделение палаты объединяет более 1140 предприятий. Войска связи Вооруженных сил Беларуси приступили ко второму этапу оперативно-специального учения, сообщили в Минобороны. Под руководством начальника связи Генштаба военнослужащие отрабатывают управление системой связи при перемещении и развертывании в новых районах, а также совершенствуют новые способы организации связи. И последнее. Китайские блогеры продолжают знакомство с Беларусью, пишет Белта. Так они посетили Мирский замок, Гродно, Калужскую церковь и прокатились по узкоколейке в заказнике «Озера» в рамках ознакомительного тура. Блогеры отметили чистоту Гродно, красоту природы и вкус белорусской кухни. Добавлю, тур организован нацагентством по туризму при поддержке посольства Беларуси в Китае.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность без существенных осадков и до 19 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: No Doubt, Don't Speak. Все мы слышали эту песню много раз. Написала сама солистка Гвен Стефани со своим братом Эриком. История на самом деле жестокая. Песня посвящена разрыву самой Гвен с басистом этой группы. Встречались они 7 лет, и в итоге он ее бросил. И вот представьте, группа записывает альбом, она поет эту песню, а за спиной стоит тот самый бывший. А потом они вместе ездят в тур, она каждый вечер поет «Не говори, я знаю, что ты чувствуешь», а он играет на басу. Вот это я понимаю, работа и ничего личного. Но у нас музыка продолжается, оставайтесь с нами. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и в ближайшее время ждем группу Любэ, перед этим Аха. Ну а раньше всех воскресенье появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о новом способе обмана граждан мошенниками. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет, в Витебске затор на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова, но в Минске 4 балла, и вот где пробки. На дороге на Новый двор от дороги на Климовиче до Нового двора 25 минут. Придется простоять на улице Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости 17 минут. На проспекте Независимости от БГУ до Ленина 8 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас FM.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Аферисты нашли новый способ обмана. Теперь от них страдают путешественники, пишет .by. Так в стране участились случаи, когда жертвами становятся люди, которые хотят сэкономить на трансфере до аэропорта. Как рассказали специалисты, мошенники работают через рекламу в соцсетях. Схема нехитрая. Туристы начинают общение с так называемыми перевозчиками в надежде за небольшую плату добраться до пункта назначения. Мошенники активно используют рекламу, а после того, как получают сообщение от потенциального клиента, переходят на общение в мессенджер. После обсуждения деталей несуществующей поездки на телефон жертвы приходит ссылка для оплаты якобы посредством платежной системы ЕРИП. Когда деньги уходят на указанный счет, общение прекращается. Правоохранители рекомендуют пользоваться услугами проверенных перевозчиков. Милиция обращает внимание на то, что оплата по ссылке или перевод на карту – явный признак обмана. Добавлю, цена на перевозки в разы ниже рыночной, большой ажиотаж и имитируемый спрос на услугу – это все должно насторожить. Также не стоит переходить по ссылкам для оплаты и не перемещаться для общения в чаты мессенджеров. Но если деньги уже перечислены, необходимо как можно скорее обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о случившемся в милицию. Чем быстрее это сделать, тем выше вероятность вернуть средства и предупредить других путешественников. К слову, стоимость проезда до аэропорта из любой точки Минска от 50 рублей. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Реклама на Компас FM.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Реклама на Компас FM.
1: Торговый центр «Кирмаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, в студии Сергей Бураков с новостями к этому часу. Сейчас я расскажу о рабочем визите президента и о том, как снизить риски для здоровья.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко назвал развитие системы связи актуальнейшим вопросом военной безопасности, сообщает Минобороны. На полигоне Абус-Лесновский ему доложили о состоянии и перспективах развития войск связи. Сегодня оперативность в обмене данными, скорость принятия решений и защищенность каналов определяют преимущества на поле боя. Президент подчеркнул, что отстаивание в этой сфере подобно смерти, поэтому модернизации связи будет уделяться постоянное внимание. Глава государства также заявил, что Беларусь не собирается ни на кого нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Почетный консул Беларуси в Люцерне Герман Александр Бейлер отметил, что Беларусь занимает важное место в его жизни, пишет Белта. Так, за 7 лет службы он узнал о своих предках из Пинска, что укрепило его связь со страной. Дипломат подчеркнул, что его швейцарское происхождение помогает развивать двусторонние отношения, а главная цель работы – конкретные результаты в медицине, культуре и социальной сфере. Об эффективности научно-технических программ пишет Белта. Как сообщила замглавы Госкомитета по науке и технологиям Татьяна Столярова, в первом полугодии по более 20 научно-техническим программам выполнено более 480 исследований. Две трети работы высокотехнологичные. Так, создано 59 новшеств, включая методы лечения ишемии мозга и миеломы, а также станки с ЧПУ и программное обеспечение для прогнозов погоды. Экономическая эффективность программ вдвое превышает норматив. И последнее. Пятиминутка активности каждый час снижает онкологические риски, пишет .бай. Как рассказали специалисты, нужно не только сокращать общее время нахождения в сидячей позе, а через каждые полчаса, например, вставать, делать движение в течение всего рабочего дня. Достаточно пройтись по комнате или выполнить пару простых физических упражнений. В этом случае риски снижаются от 12 до 18%. И наоборот, каждый лишний час их увеличивает на 9%. К таким выводам пришли ученые из Британии за 12 лет изучения более 90 тысяч добровольцев.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность без существенных осадков и до 19 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задержать.

декларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу о рабочем визите президента и об изменениях в графике столичного метро.
1: Новости. Новости. На Компас-ФМ.
0: Александр Лукашенко ознакомился с современными и перспективными средствами связи войск на полигоне Абу-Сосновский сегодня, сообщает Минобороны. Главе государства доложили, что вооруженные силы располагают всем необходимым для управления войсками, включая спутниковые и радиорелейные станции, командно-штабные машины. Дальнейшие планы оснащения войск учитывают опыт современных конфликтов, включая поставку новых образцов и модернизацию уже имеющихся средств. Президент подчеркнул, что без надежной связи невозможно управление государством в случае конфликта. Премьер-министр Александр Турчин посетил Минский моторный завод сегодня, пишет Билта. На повестке стратегия развития отечественного двигателестроения. Глава правительства ознакомился с мощностями предприятия и планами по увеличению выпуска для машиностроительных заводов и экспорта. Делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая прибыла в Минск с рабочим визитом накануне, пишет Билта. Визит призван укрепить стратегическое партнерство и межпарламентское взаимодействие. Он проводится по приглашению белорусской стороны. Так, в аэропорту делегацию встретил председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Олейник. А с гостями пройдет встреча в Совете Республики сегодня. И последнее. График движения поездов Минского метро изменится из-за празднования Дня города завтра, пишет Билта. Так, на первой и второй линиях интервал с 9:00 до полуночи составит 4 минуты, а на третьей – 7 минут. Пассажиров просят заранее покупать жетоны и билеты.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность без существенных осадков и до 19 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

объяснить ему. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о рабочем визите президента и кто может стать старейшим жителем на планете.
1: Новости, новости. На Компас FM.
0: Главнокомандующий Александр Лукашенко обозначил значение систем связи в войсках. Об этом он сказал во время ознакомления с современными моделями на полигоне Абус-Лесновский сегодня, сообщает Минобороны. Глава государства подчеркнул, что без надежной связи невозможно управление государством в случае конфликта. Добавлю, в ходе доклада начальник генштаба Павел Муравейко отметил, что с 7 по 11 сентября уже проводится оперативно-специальное учение войск связи. Там бойцы отрабатывают обеспечение устойчивого управления с использованием новых приемов и способов организации связи, учитывающие опыт современных конфликтов. Белорусские аграрии намолотили 9 миллионов 200 тысяч тонн зерна, пишет Белта. Так, сегодня в Минской области убрали более 2 миллионов 400 тысяч тонн, в Гродненской – почти 1 850 тысяч, и в Брестской собрали без малого 1 680 тысяч тонн зерна, а за ними идут Могилевский, Гомельский и Витебский регионы. Улицы Минска из прошлого нашли на карте, пишет .бай. Малоизвестные сейчас, но ранее вполне обычные адреса. Вспомнили в преддверии Дня города. Это площадь 8 марта, Нижний рынок, Старомясницкая, Завальная и Замковая. Одну улицу поглотила Свислочь, а другой остался безымянный проход. Третья оказалась под современной Октябрьской площадью. С большего они утрачены во время Второй мировой войны и также из-за перепланировки города. Почти за 960 лет Минск разросся до более 1300 улиц, но часть из них исчезла с городской карты. И последние жители Коста-Рики могут признать старейшим в мире, пишет .бай. Хосе Флоресу 119 лет. Сейчас проверяют его дату рождения на подлинность, а после подтверждения мужчина получит звание старейшего человека на планете из ныне живущих. Отмечается, что он всю жизнь трудился на селе, и у него 8 детей, 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка. Долголетие его и других местных жителей связывают с употреблением воды, в которой много кальция и магния. Также они едят много кукурузы, бобовых и много работают физически.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Торговый центр «Кирмаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Looking for the summer, что значит «ищу лето». С такой композицией слушали только что Криса Ри. И вот уж он попал в наше настроение действительно. На часах почти 3, пятница продолжается. Чем дальше, тем веселее. И поддерживаем это пятничное настроение любимой музыкой. Вы слушаете Компас FM, и остаток дня с вами проведу я, Дарья Ветрова. Вот кто присоединится к нам совсем скоро. Это будут «Руки вверх».
1: Она меня целует ярко-красной помадой, а я ей говорю, не надо, слушай, не надо.
0: До этого споет группа «Queen». А раньше всех услышим Ума Турман.
2: Музыка всегда включена.
0: И у нас музыка всегда включена, поэтому оставайтесь на Компас FM подольше, а прямо сейчас узнаем о последних событиях.
3: В Минске 15 часов.

0: студии с новостями Ирина Журавлик. Ира, привет! Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша! Сейчас я расскажу о выездном совещании президента и о празднике ко дню танкистов на линии Сталина.
2: Новости, новости на Компас FM.
1: Президент отметил, что в стране научились производить самые современные средства связи, рассказали в Минобороны. Об этом он рассказал во время выездного совещания на полигоне Абу-Слесновске сегодня. По его словам, благодаря передовым моделям в войсках связи можно задействовать меньше людей. Глава государства напомнил о ранее поставленной задаче, чтобы в Беларуси в данной сфере было все отечественное, вплоть до космосвязи. А еще главнокомандующий подтвердил и планы продолжить проверки боеготовности с учетом опыта современных военных конфликтов. Белавия возобновит полеты в московский аэропорт Жуковский с 30 октября, пишет Белта. Так, после 6-летнего перерыва полеты туда-обратно будут ежедневными. Время в пути почти 1:30, а цена билета от 177 рублей в одну сторону и от 329 в обе. Купить посадочный талон можно на сайте Белавия, у агентов и в офисах продаж. Добавлю, от аэропорта Жуковский до Москвы можно доехать за 20 минут из-за отсутствия светофоров. Китайские блогеры продолжают знакомство с Беларусью, пишет Белта. Так, они посетили Мирский замок, Гродно-Калужскую церковь и прокатились по узкой калейке в заказнике озера. В рамках ознакомительного тура блогеры отметили чистоту Гродно, красоту природы и вкус белорусской кухни. Добавлю, тур организован нацагентством по туризму при поддержке посольства Беларуси в Китае. И последнее. Реконструкция боев и заезд танка Т-72 пройдут на линии Сталина в эти выходные ко дню танкистов, пишут Минск Новости. В субботу зрители увидят эпизод операции «Багратион», а в воскресенье – воссоздание боя Афганской войны. Также гостей ожидает концерт оркестра 120-й механизированной бригады и группы ВВС и войск ПВО. Катание на боевых машинах, стрельба из пневматики, метание гранат и другое. Добавлю, праздник появился в 1946 году в честь заслуг танковых войск в Великой Отечественной войне.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: В это трудно поверить, но прошедший август стал самым жарким в истории метеонаблюдений. По словам ученых, средняя глобальная температура вышла больше, чем на 1.5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Видимо, нас это глобальное потепление обошло в августе стороной. Бывали августы и пожарче, и посолнечнее. Может быть, нас порадует сентябрь, и это будет очень классно, позволит пережить начало осени легко. Продолжаем поддерживать настроение в компании любимых исполнителей. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И ждем в эфире «Руки вверх» группу «Пицца», а раньше всех Вячеслава Бутусова. Он прозвучит буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новой топливной трешке от BMW и масштабном плане восстановления McLaren. Это автоновости на Компас FM. BMW готовит 8-е поколение 3-й серии и уже раскрыла первые технические подробности. Новинка с индексом G50 сохранит нынешнюю платформу, но внешне станет заметно ближе к электрическому BMW i3 нового поколения. Колесную базу увеличат, чтобы добавить пространство задним пассажирам, а все бензиновые и дизельные версии получат 48-вольтовую мягкогибридную систему. Самой мощной гражданской модификацией станет BMW M350 X-Drive с 4-литровой рядной шестеркой на 443 лошадиные силы. В паре с ней работает 8-ступенчатый автомат и полный привод. Причем впервые для обычной трешки появится полноценный дрифт-режим. Переднюю ось можно будет отключить и оставить машину заднеприводной. До сотни M350 разгонится за 4,1 секунды, максимальная скорость составит 250 км в час. Подвеску тоже серьезно переработают, а за доплату предложат адаптивные амортизаторы с комфортными и спортивными настройками. Премьера новой BMW состоится уже в этом году.
1: Автоновости.
0: McLaren, похоже, начинает выбираться из затяжного финансового кризиса. Британский производитель суперкаров собирается вложить 450 миллионов фунтов в свой технологический центр в Уокинге и привлечь сразу 1000 новых сотрудников. Для сравнения, сейчас в компании работают около 2500 человек, так что штат вырастет весьма заметно. Масштабная перестройка началась после смены владельцев. В прошлом году McLaren Automotive перешла под контроль инвестиционной компании CVN Holdings из Абу-Даби, после чего ее объединили с британским производителем электромобилей 47. Новые собственники планируют вложить в развитие McLaren около 2 миллиардов долларов в течение 5 лет. Для перезапуска бизнеса привлекли и известных управленцев, например, бывшего председателя совета директоров Ferrari и экс-главу Rolls-Royce. На фоне сокращений в мировой автоиндустрии 1000 новых вакансий выглядит особенно показательно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
2: Реклама на Компас FM.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: вместе с Компас FM.
1: Если хотите узнать признак настоящего друга, делайте громче информацию от профессора Гарварда. По его словам, настоящий друг – это бесполезный. И это не какое-то уничижительное слово. Это значит, что присутствие человека не зависит от того, что он может дать. Такая дружба поддерживается привязанностью и удовольствием от совместного времени, а не потому, что это взаимовыгодные отношения. Так что самое приятное, что можно сказать другу: ты для меня совершенно бесполезен. Если у вас есть такие люди, самое время спросить у них, как дела, и договориться о встрече. Пятничный вечер продолжается в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами здесь я, Дарья Ветрова, и впереди Люся Чеботина, Джипси Кингс, а раньше всех — смысловые галлюцинации. Эту группу ждем, как только проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской и Днепровском спуске от Лепешинского до Пушкинского проспекта и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске сохраняется скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске восьмибальная загруженность, 40-минутная пробка на МКАД от Чижевских до Казино, 20-минутная тоже на МКАД от Дачной до Партизанского проспекта и 25-минутная на МКАД от поселка Зацинь до улицы Раубичской. Также больше 20 минут постоите на Партизанском проспекте от Кулешова до Ангарской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Делай музыку громче, как призывала только что Аура, и вечер пятницы точно пройдет потрясающе. Если неделя выдалась сложной, нужно срочно расслабляться и строить приятные планы на выходные. С вами в эту пятницу Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот кто составит нам компанию дальше. Появятся Чиж и компания.
1: Он умел играть на баяне.
0: До этого услышим Криса, Ри. А раньше всех споет Вячеслав Бутусов. Ждем его после выпуска новостей, а пока небольшая информация для тех, кто в пути.
2: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты. В Могилеве здесь одна пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске семибальная загруженность. Больше 40 минут на МКАД от Чижевских до Козинца. Полчаса на МКАД от поселка Зацинь до улицы Раубичской. Больше 10 минут затор на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: И в студии появилась Ирина Журавлик, чтобы поделиться с нами актуальной информацией. Ира, привет! О чем расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем заявил президент и о салюте на День города Минска.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко высказался о политике Литвы и Латвии в отношении Беларуси во время выездного совещания на полигон Абус-Лесновский сегодня, пишет Белта. Отвечая на вопросы журналистов о намерении ввода 300% пошлины на зерно из Беларуси и России, а также планы прекращения автобусного сообщения для нашей страны, президент отметил, что поведение прибалтийских государств не расстраивает белорусскую сторону. И в этой связи он обратил внимание, что вот ту восточную стену, которую сейчас возводят, Литва и Латвия на границе, им же самим придется ее и преодолевать. По мнению президента, затрачиваемые средства на ее строительство лучше бы направили на помощь их населению. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории, кроме в 13 районах страны, пишет Белта. Кроме того, в Брестской области под запрет на посещение попали 2 района. Разрешено посещение лесов только в 13 районах страны. 7 в Витебской области, 4 в Гродненской и 2 в Минской области. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Церемония закрытия учений «Лесное братство-2026» сводных разведывательных подразделений прошла сегодня, рассказали в Минобороны. В течение нескольких дней военнослужащие двух стран обменивались опытом организации и ведения разведки, а также отрабатывали практические задачи. По итогам учений лучших наградили нагрудными знаками отличия за умцевание военного супрацовництва. И последнее. Салют на День города в Минске начнется 12 сентября в 23 часа, сообщает телеканал ОНТ. Так пусковые установки разместят в сквере Старостинская Слобода у реки Свислоч. А лучшие точки для просмотра – набережная напротив сквера и площадка у Дворца спорта. Добавлю, с 7 вечера периметр вокруг площадки запуска оцепят, парковка и проход будут запрещены.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: вместе с Компас FM.
1: Помните то самое платье мести принцессы Дианы, которое она надела в тот день, когда принц Чарльз публично признался в неверности во время брака? Диана нарушила все нормы дресс-кода королевской семьи и публично вышла в этом платье на вечеринку журнала. Платье выставили на аукцион впервые за 30 лет. Лот продадут за рекордную сумму. Оценочная стоимость платья от 150 до 300 тысяч долларов. Потрясающее платье, и поступком Дианы тоже восхищаюсь. О каком дресс-коде может идти речь, когда муж вытворяет такое во время брака? Пусть для всех нас это будет всего лишь чужая история. А я напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и у нас впереди Чиж и компания. Также услышим Криса Ри, а раньше всех появится группа Крематори. Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве дороги уже свободны, в Витебске небольшой затор все еще на Замковой у пересечения с Ленина, а в Минске шестибальная загруженность, около 40 минут проведете на МКАД от Чижевских до Козинца, около 20 минут на МКАД от поселка Зацинь до улицы Раубичской, также 15 минут на затор на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Вечная молодость» группы «Чиж и Ко».

0: Эта история началась в 92-м, в Харькове. Тогда будущий солист группы «Чижико» Сергей Чиграков подрабатывал, играя на ярмарках с цыганским ансамблем. Однажды вечером он возвращался с работы и увидел, как подростки вытащили на крыльцо и настраивали барабаны и гитары, чтобы подготовиться к школьному выпускному. Увиденное заставило Сергея погрузиться в воспоминания об учительском прошлом. Сперва он был руководителем хора, а чуть позже – вокально-инструментального ансамбля. Школьники с барабанами напомнили ему о том, как он был учителем пения, к тому же неплохо игравшим на барабане. Эти ребятишки помогли вспомнить Чижу подростковые и не только страсти. Так и появилась песня «Вечная молодость». Сам Сергей рассказал, что к песне про школьную Санта-Барбару относился как к шутке. Поэтому над текстом и рифмами особо не заморачивался. Идея написать белый стих сделала песню еще правдивее.
1: История одной хорошей песни.
0: «Вечная молодость» вышла на альбоме «Чиж» в 93-м и сразу вошла в концертный репертуар. На одном из выступлений Чиграков решил закончить куплет припевом из хита Юрия Антонова «Мечта сбывается». Такой экспромт настолько понравился зрителям, что именно такая версия «Вечной молодости» звучит на каждом выступлении. Разрешения у Антонова Чиграков не спрашивал, но надеется, что тот не в обиде. Песню про вечную молодость Сергей Чиграков называет десертом для зрителей и поет в финале концертов. А сейчас послушаем ее и мы на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах. Доброго пятничного вечера. Пусть будет теплым и приятным, несмотря на осень за окном. Будем создавать себе настроение, не опираясь на погоду, а поможет любимая музыка на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и вот какие у нас ближайшие музыкальные планы. Нам споет Владимир Пресняков. До этого появится Бон Джови. А раньше всех услышим Николая Носкова.

0: получасовая пробка на МКАД от Игуменского тракта до Козинца, а также 25 минут придется постоять на МКАД от поселка Зацин до улицы Раубичской, больше 10 минут на Партизанском проспекте от Центральной до Варвашени.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Бон Джови с зажигательным треком «It's my life» поддержали наше пятнично-вечернее настроение, но не останавливаемся на этом и движемся дальше. Еще много классных хитов впереди. Услышим Владимира Преснякова, Queen, а раньше всех группу «Конец фильма». С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и сейчас узнаем о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве пробок нет, в Витебске есть небольшое скопление автомобилей. На Московском проспекте, недалеко от пересечения с улицей Петруся-Бровки, а что касается Минска, по-прежнему шестибальная загруженность, получасовые пробки на МКАД от Игуменского тракта до Козинца и от поселка Зацинь до улицы Раубичской, 15-минутный затор на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской, также есть скопление автомобилей на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Вы слушаете Компас FM.

Это радио «Компас FM».

0: Почти 7 часов на Компас FM, вечер пятницы в самом разгаре. Пусть порадует вас, принесет что-нибудь интересное и приятное. И не забывайте про любимую музыку. И, кстати, через полчаса у нас стартует дискотека 90-х, где будут звучать только лучшие хиты того времени, под которые хочется танцевать. Вам точно понравится, поэтому оставайтесь на Компас FM. А вот кого услышим в ближайшее время. Это будет группа «Браво».
1: А любовь не тонет, любовь не горит.
0: До этого появится группа Garbage.
1: The world is not enough.
0: А раньше всех услышим Александра Маршала.
2: До свидания, подруги, до свидания, друзья.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся уже в понедельник. Желаю вам счастливого завершения пятницы и атмосферных выходных.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ну, конечно, прежде чем попрощаться, узнаем о последних событиях. Расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, на чем сделал акцент президент во время выездного совещания и об акции Белпочты на День города Минска.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко сделал акцент на обновленной директиве номер 1 во время выездного совещания на полигоне Апослесновске сегодня, пишет Белта. Он рассказал журналистам, что на внесение коррективов в документ повлияли не только внешние угрозы, но и внутренние факторы. По словам президента, основой всему является дисциплина. Технологически в каждой сфере умений достаточно, но нет своевременности, отметил он. В этой связи глава государства обратил внимание на армию, где этим вопросам уделяется большое внимание. Столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме в День города, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, завтра количество милицейских нарядов в местах отдыха будет увеличено. Основные торжества пройдут в центре Минска. Проход на площадке у Дворца спорта и зеленую зону в районе проспектов Победителей и Машерова организуют через 8 контрольно-пропускных пунктов с 8 утра. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом, а по периметру будут работать камеры хранения. Проверка боеготовности вооруженных сил продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в одной из артбригад запасники сдают нормативы по тактической подготовке, медицине, связи и работе на военной технике. По словам начальника управления военной безопасности госсекретариата Совбеза Олега Печени, офицеры прошли курс интенсивной подготовки, и сегодня с ними проводится контрольное занятие. Также будет проверен весь комплекс приведения бригады в готовность к выполнению задач, а проверка по поручению главы государства будет продолжена. И последнее. Белпочта бесплатно отправит открытки в День города Минска, пишет Белта. Так, 12 сентября на праздничной локации в Лошевском парке почтовики проведут акцию. И приобретенную карточку в этом месте можно будет переслать без оплаты в любую точку страны. Также гостям и участникам предложат фотозону, сувениры и широкий ассортимент отечественных товаров.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 11. Завтра днем в этих городах без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: рядом нет.
1: Реклама на Компас FM.
2: Торговый центр «Кирмаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Выпьем за любовь.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на

хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: ты.
1: Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске плюс 17, в Минске и Могилеве до 19 градусов. В эти города будет облачно, без осадков. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске плюс 17, в Минске и Могилеве до 19 градусов. В эти города будет облачно, без осадков. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел.